Родни алаим, родни ани, котяны ани куенички. Он отзыкает молодого, крашего венчички. Родни алаим, уколела, уколес, уколес.

0: Довбуши молодянки, вівці в ті дроваті, а то зачело гриміти, став дощ на кропати, та як зачу світ їй елей з неба громом бити, не хопив сичок на скалу, зачався сміяти, хочу бути я найкращим, ворог найсильніший, з легінями між легіні, та й найвідважніший. Щоби меси не говела і ні куля, ні зброя, дозволь мені, апостоле, коли ти боявся.
1: Кінах вальва гуй ваданган, тарахи. Вальва гуй завахана, вальва мтель маява. Арай, вичаху арай, тетлем мгал конта тават катина гани. Нагайхэра ни каткан гайна. Amalalinan ngene gatka takaka malayya neika akka ne utawa namgaka ngata malayya knika ka honchawa uwale watka wale watka wama illaya in honchawa ya maka wama illaya honchawa ก็ว่านำกังว่ามาลายาลิวะลิวะทัลวะลิวะทัลวะมาอะลายาฮุนชาวะยามะกอฮัมมาอะลายาวะลิวะทัลวะลิวะทัลวะมาอะลายามิปุตกะกะกังว่ามาลายาลิตุมกัมมิปุกะมิปุตกะกะกังว่ามาลายางะตังกะคุนตากะบริติยะวะรงอเมรีโนมังกะติกะ ตนาวีวีตาวานำกะกังกะตะมะละกะซึนตุมุกกะเมปุกเมปุตกะกะกังกะกะเมลวะยะเมละ